0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Проект «Креатив Аймак» запускают в Казахстане. Более 1200 петроглифов нашли в Жамбылской области. Концерт, посвященный 125-летию Манарбека Ержанова в Астане. Наследие Сакена Сейфуллина представили в ЖИЦУ. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Фонд развития креативных индустрий запускает проект «Креатив Аймак». Это площадка, где регионы Казахстана смогут представить свои творческие проекты, локальные бренды и культурные инициативы. Для этого будут организованы выставки, мастер-классы, культурные программы и презентации местных производителей. Первым регионом проекта станет Акмолинская область. С 11 по 14 июня на площадке фонда представители креативных индустрий региона презентуют свою продукцию и авторские проекты. Отметим, что в рамках проекта каждый желающий сможет приобрести уникальную продукцию напрямую от производителей. Свыше 1200 петроглифов и редкую древнетюркскую руническую надпись обнаружили археологи в ущелье Бурхансай в Жамбылской области. Самые ранние изображения относятся к концу 3-го тысячелетия до нашей эры. Это подтверждает то, что на протяжении всего этого времени тут жили люди. В разные эпохи камнем и железным инструментом они выбили изображения козлов, одногорбых верблюдов и многочисленные сцены охоты. Такие петроглифы указывают на развитие животноводства и охоты. Уникальной находкой среди наскальных рисунков стала древнетюркская руническая надпись, которая появилась на скале около 1100 лет назад. Сейчас находки изучают и классифицируют по периодам, передает 24KZ. Отметим, уникальные памятники наскального искусства в ущелье Бурхансай Жуалинского района археологи начали исследовать в 2024 году. В камерном зале «Казахконцерта» 19 июня состоится концерт «Сайра Булбул», посвященный 125-летию выдающегося казахского певца, народного артиста Казахстана Манарбека Ержанова. В этот вечер артисты Национального центра искусств «Халк Казнасы» представят произведения Манарбека Ержанова, познакомив зрителей с его богатым музыкальным наследием. В программе также прозвучат казахские народные песни «Ардах», «Сәулемай», «Кук-кугершин», а также произведения легендарных деятелей казахского искусства Акана Сере, Таттымбета и Исы Байзакова. Жителям Жетісу представилась уникальная возможность прикоснуться к истории и ближе познакомиться с наследием Сакена Сейфуллина. В областном историко-краеведческом музее проходит выставка «Сакен Сейфуллин. Тағдыр мен тағылым», передает 24KZ. В экспозиции представлено более 100 экспонатов. Основная часть из них – подлинники. Посетители могут воочию увидеть личные вещи поэта. Кроме того, на выставке представлены книги, уникальные рассекреченные документы и архивные материалы эпохи репрессий. Они полномасштабно раскрывают деятельность исторической личности, оставившей неизгладимый след в становлении государственности страны. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни.
2: Эфирде классика алан хабара.
3: Эфирде классика алан хабар жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевьевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Молодежь Казахстана принимает участие в международном инклюзивном лагере «Voice Up». Фестиваль «The Spirit of Tengri» собрал около 50 тысяч зрителей в Алматы. Более 1200 петроглифов нашли в Жамбылской области. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Делегация Казахстана принимает участие в международном инклюзивном молодежном лагере Voice Up, который проходит в Самарканде. В состав казахстанской делегации вошли представители государственных органов, специалисты в области инклюзивного образования, активная молодежь и авторы социальных проектов, направленных на развитие инклюзивной среды. Программа предусматривает проведение международных форумов, тематических тренингов, менторских сессий, презентации социальных инициатив, культурных мероприятий и открытых диалогов с участием молодежных делегаций. Основная цель лагеря – поддержка социальной активности молодежи с инвалидностью, развитие международного молодежного сотрудничества и волонтерского движения, а также обмен лучшими практиками в сфере социальной инклюзии. В Алматы состоялся международный фестиваль современной этнической музыки «The Spirit of Tengri». Одно из крупнейших культурных событий Центральной Азии вновь объединило музыкантов, ремесленников, художников и десятки тысяч зрителей, став площадкой для культурного диалога и творческого обмена, передает Алматы ТВ. По данным организаторов, в течение фестивального дня мероприятия посетили около 50 тысяч человек. Для гостей работали концертная площадка, ярмарка ремесленников, этномаркет, зоны отдыха, фудкорт, интерактивное и арт-пространство. Особое внимание в этом году было уделено поддержке отечественных исполнителей. Молодые музыканты представили собственное видение современной этнической музыки, объединив традиционные казахские мотивы с джазом, роком и world music. Ярким культурным событием программы стал арт-перформанс «Проекция вечности» художницы Лайла Жаркын. Вдохновленный древними петроглифами Казахстана проект позволил гостям фестиваля принять непосредственное участие в создании коллективного художественного произведения, посвященного культурной памяти и преемственности поколений. Свыше 1200 петроглифов и редкую древнетюркскую руническую надпись обнаружили археологи в ущелье Бурхансай в Жамбылской области. Самые ранние изображения относятся к концу 3-го тысячелетия до нашей эры. Это подтверждает то, что на протяжении всего этого времени тут жили люди. В разные эпохи камнем и железным инструментом они выбили изображения козлов, одногорбых верблюдов и многочисленные сцены охоты. Такие петроглифы указывают на развитие животноводства и охоты. Уникальной находкой среди наскальных рисунков стала древнетюркская руническая надпись, которая появилась на скале около 1100 лет назад. Сейчас находки изучают и классифицируют по периодам, передает 24KZ. Отметим, уникальные памятники наскального искусства в ущелье Бурхансай Жуалинского района археологи начали исследовать в 2024 году. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Камертон. Классика осы.
3: Қайырлы күн, эфирде академиялық музыка туралы бағдарлама. Романтизм дәуірінің тағы бір көрнекті тұлғасы Гектор Берлиоз. Ол 19-шы ғасырда француз музыкасының дамуына елеулі үлес қосқан композитор. Берлиоз әлемдік деңгейдегі алғашқы француз симфонисті. Айта кететін жайт, 19-шы ғасырдың жартысынан көбі Франция симфониялық емес, театрлық, опералық ел болды. Берлиоз өзінің фантастикалық симфониясын Париж жұртшылығына 27 жасында ұсынды. Ол кезде симфониялық оркестрдің Парижде пайда болғанына небәрі 2 жыл өткен еді. Сондай-ақ француздардың Бетховеннің симфонияларымен алғаш танысқан кезеңі. Неміс данышпанының опустары көпшілік арасында түрлі теріс пікірлер тудырғаны да белгілі.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни.

0: Классик радиосы.
1: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
2: Это было так красиво.
3: Это будет площадка для ребят талантливых.
0: Культурная мозаика с Женеей Аубакировой.
4: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.

0: Слушатели, помните такой увлекательный разговор с Нари Шелигпе? Вот мы продолжаем. Я уверена, что вам так же интересно, как мне, потому что я просто так часто машу головой от изумления, от потрясения, что и на самом деле от гордости, от того, что у нас есть такие. Добрый вечер, дорогой Нари.
1: Добрый вечер.
0: Продолжаем с вами разговаривать. Вам кажется, что вы обычный или все-таки сами понимаете, что вы... что-то исключительное?
1: Нет, я не делаю...
0: Не думайте.
1: Я искренне думаю, не думаю, что я делаю что-то исключительное. Смотрите, я делаю то, что нужно делать.
0: Угу.
1: Вот нет ничего исключительного. Угу. Не должно быть... Ну, как бы... если ты будешь жить и думать, ой, я такой, я проснулся.
0: Нет, не в этом смысле, не в этом смысле, а в том, что у вас хватает вот этого понимания и смотреть, и, ну, как бы воспринимать наш регион как то место, которое необходимо включить, ну, в какие-то общие мировые тренды. Это... Ну, как вот в данном случае, я так понимаю, вот я такого не слышал, что... Ну, можно предположить, конечно, но то, что... К региону Восточной, как это, Азия?
1: Юго-Восточная Азия.
0: Юго-Восточная Азия, да. Потому что они же не сопоставимы с нами по количеству и по, ну, экономическому, там сейчас вот Индия, там, и да, Китай. Да. Индия тоже, кстати, восходит, да?
1: Да.
0: Юго-Восточная.
1: Абсолютно, да.
0: Ну, я знаю, какие толпы народа в этих местах живут, а мы такие рассеянные, расслабленные, свободные. Действительно, у нас внутри есть эти амбиции, что мы... Киргизы говорят, мы живем между двумя империями. Ну, это очень интересно, потому что действительно все нужно, и обращение к истокам, и к истории. Ну, так больно, вот что. Ну, я-то прошла, когда меня история Казахстана вообще не интересовала, да, по жизни. А сейчас я понимаю, а как я жила без истории? Почему меня поставили в такие условия, что я даже не интересовалась? Не то, что я искала и не могла найти, я даже не интересовалась, как будто для меня истории нет, как будто есть история только, ну, там, Советского Союза, да, или там Италии, или Америки. Вот, и сейчас это такое естественное, природное чувство, что жизнь-то не такая длинная, а ты основных вещей еще не познал.
1: Ну, на самом деле это замечательно, и как бы это радует, да, то есть когда написание истории является автономным и, ну, как автономным, оно не может быть автономным полностью, да, но когда ты живешь в Казахстане, да, и ты можешь изучать свою историю. Да, это...
0: Нормально, естественно.
1: Это нормально, да. А с другой стороны, понимаете, история — это такая вещь, а я пытаюсь донести сейчас это в каких-то публичных выступлениях, в своих текстах, в том, что история как дисциплина, как наука, если это наука, это продукт деятельности и идеологии национального государства.
0: Абсолютно.
1: Да, со всеми плюсами, но и со всеми минусами. Да, то есть история — это ее родовая травма.
0: Не объективно абсолютно. То есть, вот, ну, как она, ей хочется.
1: Да, и она может быть объективна, но дело не только в том, что вот есть какие-то факты, да, или даты, или имена, или там, герои. Нет, дело просто в том, что сама рамка вот национального государства, она заданная в истории как в дисциплине. Но исторические процессы, они... То есть национальные государства появились очень поздно, да, там в 19 веке или даже в 20 веке, да, в случае Казахстана, да. То есть... А многие процессы, они выходят за пределы этой очень узкой рамки. Есть история женщин, детей, городов, потребления, культуры, еды, всего чего угодно, что не является политической историей. Да? А в Казахстане сейчас, к сожалению, 90% всего того, что пишется, это все про политику, про, про взаимоотношения с Российской империей, про ханов, биев, батыров, какие-то войны, какие-то сражения. Но это все очень небольшая часть истории. Нужно интересоваться еще и другими вещами тоже.
0: Ну вот, про культуру, например, вот моя передача одна из тех, которые, оказывается, заметно, что не так много, да? И поэтому даже такие наши, ну, такое мое непрофессиональное отношение к тому, к этим разговорам, такое какое-то душевное, человеческое, да, оно, оказывается, тоже стало заметным, да. Нет, ну, молодежь сейчас, вот молодежь, которая училась за рубежом, особенно, ну, я думаю, что все равно рост идет в самосознании, тогда люди начинают... История — это вот прям, мне кажется, стала для всех более актуальна, чем раньше. Именно потому, что пробудилось какое-то сознание, что «а что это мы? А что это мы даже ничего не знаем?» Вдруг обнаружилось, да? Или начались какие-то такие, знаете, эти... Сейчас вот очень есть серьезные истории, там, Радик, Тимиргалиев, или сабитов, или там даже Зира Наурызбай, которая этнокультуре рассказывает. Жақсылык Сабитов, да. И, ну, еще, наверное, какие-то имена есть, как, прямо серьезно, и прямо их читают, книги выпускаются, фаны за ними следят, да. Вот, и, ну, даже вот Майя Бекбаева, которая и книги, и фильмы, и так что то, что, чего раньше нельзя было вообще говорить. Режиссеры фильмы снимают, да. Поэтому у вас, наверное, тоже вот тяга к истории именно в этой связи, хотя вы сильно молодой. Ну, не сильно, средне молодой.
1: Средней степени молодости, да?
0: Да.
1: Ну, смотрите, здесь есть два аспекта, как минимум. Во-первых, я являюсь профессиональным исследователем. Профессиональный исследователь отличается от любителей и энтузиастов, и эссеистов, публицистов тем, что мы обязаны публиковать верифицируемые исследования в научных журналах.
0: Ну, научный это журнал... не эссе.
1: Да, это не эссе. Не фантазии, научные журналы бывают разные, но да. Чем, как бы, чем ну, больше более авторитет или больше ответственности ты на себя берешь, тем в лучший журнал ты идешь. Да, и эти статьи, которые мы пишем, они проходят анонимное рецензирование, да, которые читают редколлеги, которые читают множество коллег на до их публикации. То есть все, что мы делаем, это... А это не мнение из головы, это не осуждение, это не...
0: научная работа.
1: Да, это научная работа. Вот. И есть свои критерии. Да? Это не говорит о том, что все люди должны писать научные труды, и есть эссеистика, она должна иметь место, тем более есть спрос. Да? С другой стороны, есть... Иногда я читаю сейчас какие-то вещи, и то ситуация очень сильно улучшилась. Да, в 2000-е годы выходили такие...
0: Нет, бред.
1: Там выходили такие учебники по истории, которые... Это были учебники по истории, там были написаны такие вещи. Я не буду называть имена, но там были очень-очень странные вещи. Сейчас все это стало чуть более, ну, наверное, интересно и профессионально даже с какой-то точки зрения. Ну, мне хотелось бы, чтобы как раз-таки наши... У нас есть потрясающие академические историки, Гульмира Султангалиева, допустим, там еще есть, чтобы они, чтобы их работы были более известными,
0: да,
1: и
0: да.
1: Ну, чтобы они как бы шли в народ и разговаривали, записывали подкасты, приходили на радио, там, на телевидение.
0: Ну, интерес большой. Точно
1: интерес очень большой, да. Ну, хотелось бы просто вот такой большей профессионализации, но это... Наша проблема — это проблема академических историков, потому что мы не умеем очень часто говорить
0: простым языком. Сложно говориться, и тогда никто не хочет слушать.
1: Но, понимаете, это нас возвращает вот к этому вопросу, который мы затронули, к вопросу элитарности.
0: Да,
1: да, потому что очень хорошо находиться в башне слоновой кости и говорить вы всем остальным, ну, вы вот недостаточно доросли до нас, и поэтому вот мы не будем с вами разговаривать. Но это... неправильно. Вот нужно стремиться доносить какие-то вещи.
0: Некоторые не могут, не умеют и не хотят тоже. Потому что это... Ну, как можно о сложном просто сказать? Кажется, что невозможно. Но ведь великие умудрялись, когда вот нет, это наукообразный текст, ничего не имею против, как бы... Ну, я всегда, будучи в образовании, я все время стремилась, чтобы быть более доступной. То есть я, если вижу глаза, и человек меня слышит и видит, я все время как бы подтягиваю до своего уровня, ну, так даже в оборотах так. Ну, вот вы знаете, что это? Ну, человек, может, не знает. Абсолютно точно не знает. Но упрощать, потому что я реалистка, я вижу, в какой я среде. Я в эту сторону развиваюсь, потому что я хочу быть понятной и полезной людям. Но, конечно, бывают такие и исполнители, и исследователи, и ученые, которые все равно они в своем мире, действительно, в той башне слоновой кости. И, ну, наверняка они верят, что их труды останутся, когда-то кто-то их поймет.
1: Это иллюзия.
0: Иллюзия, да.
1: Так иллюзия.
0: Никто не прочитает, не поймет.
1: Нет, научные труды читают. Это как бы это мой диалог с самим собой.
0: Ну да.
1: Длится очень много лет. Научные труды читают очень мало.
0: Да.
1: Вот в лучшем случае, если они написаны таким герметичным языком, их прочитает несколько коллег, это в лучшем случае.
0: Да.
1: Может быть, повезет, и кто-то прочитает книгу для рецензии какой-нибудь, и эту рецензию прочитает там несколько раз больше, человек. Но это очень маленькие аудитории. Если ты не умеешь артикулировать свои идеи нормальным языком для обычной аудитории, ты...
0: обречённый, да, без, на, как это, без
1: забвения.
0: Забвение, да?
1: Да. Поэтому тут даже, особенно в наш век, в наше время, когда...
0: Три слова, три предложения максимум могут... Два.
1: Да, и мне, я сейчас вот, вы себе не представляете, но в этом году я, я развлекаюсь тем, что я изучаю ТикТок, тренды ТикТока, потому что проще так донести, что студенты не читают, как бы какие-то читают.
0: Это во всем мире?
1: Ну, в Йеле студенты получше, но тоже они читают меньше, они читают, они используют чат GPT, спрашивают, расскажи мне там то-то, то-то. А с эссе тоже сейчас такая ситуация, что когда ты просишь их написать эссе дома, все эссе очень хорошие, когда они сидят в классе и просят, и ты их просишь написать в классе, они пишут хуже. И,
0: почему?
1: Ну, потому что писать люди не разучиваются потихоньку.
0: Подожди, дома, почему дома? Потому что они пользуются чатом GPT.
1: Ну, потому что нет, то есть тут важно быть как бы осторожным в оценке, да? Ага. Потому что сейчас можно написать любой текст, примерно вот как ты его пишешь, написать, а потом чат GPT тебя отредактирует, еще его улучшит, да? А когда они пишут в классе без всего, они пишут хуже.
0: Вот, поняла.
1: В этом смысл. И это связано с тем, что люди не читают, и это связано еще с тем, что вот этот attention span, да, то есть то, как люди могут удержать внимание, стало меньше. И то, что люди сейчас в итоге побеждают и доминируют в общественном мнении, люди, которые могут сартикулировать. Даже совершенно не важно, что у них абсолютно пустые, какие-то безмысленные аргументы, но они просто умеют это сартикулировать,
0: красиво
1: подать. Да. Смысла в этом очень мало, но вот почему-то они начинают владеть общественным мнением, что, конечно, является глубоко проблематичным.
0: А куда идет тогда человечество? Ну, я не хочу выглядеть как из прошлого века и напугана прогрессом человечества. Это же все, что с нами происходит, это же не аномалия, это же естественное движение. Или все-таки мы к концу идем?
1: Вы
0: молодой человек, я про себя не говорю, да. Тем более, да, кстати говоря, вот мы пришли в эту тему. Это же потрясающе, да? Вы ученый, для меня это такая радость, да, исследователь. Но я же знаю, какое положение. Но кажется, что в мире, той же Америки, которая все умы к себе аккумулирует, это очень интересно. Мне все в том же направлении, что интерес к истории, к политике, это связано. Получается, история очень сильно с политикой связана, да? Потому что историю пишут, потом переделывают, потом разоблачают, потом снова какие-то пропагандистские штучки вставляют. Это то, что переписывают историю, это потрясающе, да? Каждый свою сторону.
1: Вы знаете, это, как сказать, когда вот варишься в этом соку, и когда это становится частью твоей профессии, это, мне кажется, это неизбежно, с одной стороны, да? Это всегда было, всегда будет. А с другой стороны, интересно просто наблюдать. Это очень забавно наблюдать, кто как... Вот историография — это целая часть истории. Такой очень солидный раздел. Она занимается вот изучением того, кто как там под себя что переписывал.
0: Есть такое.
1: Да даже в Казахстане
0: сейчас
1: это видно. У нас
0: конечно,
1: вот Новый
0: видно.
1: Казахстан, и у нас акценты сейчас по-другому стоят. Это очень...
0: Какое-то время... Помните, когда был 86-й год, и обвинили... вот это молодежное движение в национализме.
1: Да.
0: И я помню, как...
1: А вы были тогда уже в Москве, да?
0: Нет, я была в Алмате уже.
1: В Алмате.
0: Я в каком году? В 86-м году? Да, уже вовсю в Алмате, уже после конкурса. И тогда...
1: Конкурс был в 85-м, да?
0: В 83-м году, 83-м. Да. И тогда... Я хочу вспомнить, что ходили проверки по вузам, что что они делают, не собираться больше чего-то, да? Вот наша была Аида Исакова, знаменитая, да?
1: Да, да.
0: Марком уже она уже ушла из жизни, но она тогда сидела, и, юмористка большая, да? И сидят там, что-то разговаривают, заглядывают кто-то, кто контролирует. Мы прорабатываем, какие-то такие, политинформации, правильная, да. На самом деле обвинили в национализме, и тогда нужно было как-то от этого открещиваться, да. А потом наоборот, да. Или когда я училась в Москве, у меня были одни убеждения, потом другие. Я впервые только почувствовал, что, оказывается, у украинцев и россиян есть какие-то, у русских и у украинцев есть какие-то противоречия. Они прямо друг с другом все время спорят. Особенно украинцы, им хотелось доказать, что они тоже люди. Да. А я впервые услышала про антисемитизм только, да. Ну, какие-то такие... И потом же смотришь, и, наконец, сейчас смотришь, что такое наша история-то. И как наши деды, как мой отец хотел пойти на фронт, чтобы искупить вину за отца, который был признан врагом народа, а в 54-м году реабилитирован там. Или 50, да. То есть постоянно, знаете, как говорят, что история здравоохранения такая, что исправляют старые ошибки и делают новые. То же самое история. Да? Что-то обнаружится, что-то откроется, но уже образовались новые ошибки. Да? Ну, очень интересно. Вообще, я прям с таким особым чувством слушаю вас, потому что мне тоже это, оказывается, интересно, что а как все видоизменять, а как все происходит? То есть процессы внутренние. Именно те, которые связаны с народом, с нацией, с государством, с... Это же все, это мы, совокупность наших всех страстей, пониманий, ценностей, убеждений там. Вот. Но история-то, конечно, все. Я помню, что в какое-то время я думала, как хорошо, что я музыкант. Мое высказывание, оно никак не интерпретируется. Я далека от того, чтобы, проявлять такую какую-то позицию. Потому что еще и не понимаешь, что происходит. Если этим специально не заниматься, ты точно не понимаешь. Поэтому я стараюсь особенно не трогать темы, которые я, в которых я не специалист. Там много всего. Ты, знаете, высказать популярное мнение, популистское мнение, это не проблема, да. А что на самом деле происходит? Как часто мы сами знаем, что все, что кажется вот таким очевидным снаружи, внутри-то совсем другое все. И источники другие, и мотивы другие. Да? Вот.
1: Ну, на самом деле, есть... Это касается вот уже, мне кажется, каких-то технологических аспектов. У меня достаточно большой опыт работы в разных архивах по всему миру. Там и в Бразилии, и в Англии, и во Франции, и в Канаде, и в Казахстане, и в России. Вот. И можно делать выводы
0: объективно
1: о том, как, где какие приоритеты, и где есть приоритеты к доступу к информации. Потому что архивы — такая вещь. Понятно, что это государственное учреждение, да, где есть... Там,
0: закрытые вещи
1: и вещи, которые, может быть, никогда не откроются. И государство само классифицирует архив. То есть
0: все равно это не свободно, да?
1: Нет, конечно. Но вот есть страны, где доступ к архивным документам очень-очень либеральный. За тобой никто не стоит, никто не следит. Ты не должен получить разрешение у директора архива о просмотре вещей. Ты можешь копировать все, что угодно. Да, в Казахстане ситуация с доступом в архивы, она не такая плохая, как во многих странах, да, то есть и документы некоторые очень хорошо описаны, но просто есть архивы, в которые просто невозможно попасть. Вот архив, допустим, архив КГБ советского. Почему-то вот в Украине, в Грузии, в странах Балтии, он рассекречен. Ты можешь все узнать, и это очень интересный архив. А в Казахстане почему-то вот, хотя КГБ уже давно нет, Советского Союза нет, был...
0: КНБ зато есть.
1: Ну, КНБ есть, да, но это уже у нас другая страна, тут другие люди, и времени уже много прошло.
0: Я не думаю,
1: Не рассекретить вот архивы там КГБ до, я не знаю, хотя бы там 60-го года, да? Этих людей уже, кто мог бы быть к чему-то причастен, их уже просто нет.
0: А родственники их сейчас управляют. Вы знаете, такое есть мнение, что потомки тех, кто стрелял, они продолжают сейчас руководить и там какие-то важные позиции занимать. Да?
1: Ну, может быть, но, понимаете, все эти вещи можно... есть разные способы, если речь идет о каких-то конкретных людях. Можно. Вот я, когда я хожу в архив, да, я никогда, вот говорю искренне, как есть, я никогда... не пытаюсь найти какой-то компромат на кого-то. История — это не про людей. История — это про процесс, это про то, что происходило, это про то, как нам понимать, вот настоящее есть, и мы от него начинаем отсчет в прошлое. Это вот про это. Кто эти люди, как их звали, что они делали, есть ли у них дети или внуки. Это важно. Абсолютно не важно. Абсолютно не важно. Вот, и какие-то счеты сводить, если ты профессиональный историк, сводить счеты с людьми, но это другое совсем. Кто-то другой, может быть, будет этим заниматься, но профессиональным историкам нужно давать доступ к этим закрытым архивам, и можно эти имена там закрыть, да? Как, ну, то есть, всякое можно придумать.
0: Ну, это вас говорит ваш достигнутый вами уровень свободы, да, мышления и всего. А
1: это здравый смысл.
0: Люди все равно, это и здравый смысл в том числе, да, но люди этого опасаются, да? Ну, кто-то это держит, кто-то более такой пугливый. Ну, да.
1: Страх — это вот если говорить о совке, да, о советской эпохе, и если говорить о... Вот есть, как говорится, ну, материальное, да, наследие. Материальные артефакты или отголоски, есть нематериальные, да. Вот страх — это то... Да, это то, что еще присутствует, и...
0: 200%.
1: Понятно, что он есть еще, как бы, страх, связанный с какими-то новыми вещами, но вот как бы чего ни вышло, это вот есть. Вот... Поэтому мне очень нравится, всегда нравилось с вами общаться. Вот всегда, с каких еще 25 лет назад-то было, вот у вас нет страха. Не получается, там нет денег, нет ресурсов, нет там что угодно. Ну вот вы же не сидели,
0: нет,
1: все делали.
0: Что-то делали, да.
1: Да. А вот в Казани как-то вот с этим, мне кажется, вот...
0: Ну, мало людей, я так понимаю, вот без ложной скромности такого типа, как я, потому что я всегда, особенно если видел сложную задачу, мне прям интересно было.
1: Да, да.
0: И вот новую задачу, неизведанную, я все время делал. Но большинство людей сидят в своих кабинетах, закрываются, не пускают посетителей, а потому что, а что они скажут? Что нет денег? Или не могу? Нет, поэтому они делают завесу такую, что они заняты. Они очень заняты, у них нет времени. У меня всегда были открыты двери. Ой, слушайте, я надо вас познакомить, знаете, с кем? Я не знаю, насколько это связано. Я недавно была в политехе. Я знаю хорошо ректора. Там, знаете, там государство в государстве.
1: А, вот так, да?
0: Вот прямо, знаете, я с вами хочу сходить туда, да? Это я уже... Я была когда-то, ну, неделю назад. Я каждый день кому-нибудь рассказываю об этом. И фотографии показываю, все такое. Но это за 3 года с 7 тысяч студентов он поднял до 15. И это все государственный грант. Это технические специальности. Это не какие-то там финансы, юриспруденция или нефтянка. Хотя у них нефтянка тоже есть. Это акционерное общество. И они все делают, знаете, не то, что они там привлекли какие-то огромные деньги. Они свои ресурсы, они сами делают мебель, сами делают шкафы, сами делают лаборатории, сами открыли, например, там, у них все было закрыто, как в всех наших университетах, да, там коридоры, коридоры, коридоры, и все закрыто. Они везде начинают открывать, делать типа, окна там, что-то такое. И это молодой симпатичный ректор, ну, правда, 50 лет, для меня все равно как мальчик, да. Но это такой талант. И я там у его проректора спрашиваю, а как ему это удается? В нашей системе все равно такой очень заорганизованный. А он говорит, а он просто никому никогда не отказывает. Он был депутатом, он был ректором университета Павлодарского, он был зам акима даже. И, знаете, я у него спросила, ай, кажется, вы при ком были акимом? И он называет одно имя. И я говорю, кажется, он не очень хорошо у него все, да? Он говорит, нет, у него все хорошо, он 2 года отсидел, но он реабилитировался, он даже вернул свои награды. То есть это был навет или как-то, да. Его с ним расправились. И он боец. Потому что большинство, с кем расправляются, они так помалкивают. Лучше не трогать эту тему, потому что опять начнется невиновные совершенно. А этот победил. Смог. И сейчас встречаются, все такое. Мне так интересно, тут такая история есть, такой кейс. И есть такие? Есть в Казани люди такие?
1: Ну, это, как сказать, это люди с... Это определенный тип личности. Тип, вот, да. Ну, я про себя знаю, что я не...
0: Не борец?
1: Нет, я борец, но не я боец. Не... Да, я, наверное, не боец. Да. Я ушел в академию. То есть я делаю много всяких интересных вещей и для себя, и для своих, там, для своего университета. Но для того, чтобы...
0: На баррикады не пойдете?
1: Нет, чтобы быть хорошим управленцем. Вот именно управленцем.
0: Да,
1: вот, управлять какой-то институцией, да, или управлять каким-то университетам нужно, во-первых, образование определенное, да, и нужен талант организаторский, да, чтобы все вот эти вот вещи соединять. Это такое, это же производство знаний, да, производство науки.
0: О, это так интересно стало. Поговорим еще про это. А скажите, чтобы, ну, закруглить как бы нашу с вами беседу, потому что она может быть бесконечной, потому что так интересно, что вы рассказываете. Я абсолютно удовлетворена. Ну, конечно, вы набрали за это время уже. И это ваши все позиции, все ваши достижения, и то, как вы рассказываете, и что вы делаете, это фантастика. Это такое, знаете, для тех, кто слушает, если есть молодежь, это такое духоподъемное все. Что все возможно. Наш казахский парень из Караганды вот таких успехов добился. Он вот так рассуждает, он вот так смотрит на мир. И я, как педагог, тоже вот абсолютно, абсолютно счастлив. Скажите что-нибудь такое финальное. Обращаясь как бы ко всем, кто сейчас сидит в пробке.
1: Ой,
0: страшные пробки, да?
1: Да, кстати, в Алмате с этим непросто. Слушайте, вы меня прямо озадачили.
0: Вещать надо, да? Вещать. Просто все, что придет вам первым.
1: Во-первых, нужно, мне кажется, верить. Ну, это очень банально звучит, но нужно верить в себя. Нужно не откладывать любовь, нежность, семью. Семью я имею в виду, там, не создание семьи, какие-то формальные аспекты, а все вот, что есть. Ну, это то, откуда мы черпаем энергию, откуда мы черпаем стабильность, уверенность в себе, да. Ну, такие вещи. Не надо это переносить на какие-то вот на завтра, послезавтра, следующий месяц. Очень важно коммуницировать, да. Это то, что приходит, наверное, со временем. Вот, я не всегда это умел, вот сейчас этому учусь из-за своей работы, там, из-за своих каких-то необходимостей что-то делать. Коммуникация очень важна. К сожалению, не все легко коммуницируют, нужно кому-то помогать с этим. Вот, но проблемы коммуникации, они приводят, как бы недостаточные коммуникации, они приводят к каким-то другим, более серьезным проблемам, и лучше это все решить.
0: Ну, запор устраивают, да, тормозят движение, да, все-таки, потому что энергия людей, уметь общаться, уметь найти в ком-то какую-то поддержку, вдруг какая-то мысль тебе придет как подтверждение, да. Ну, я считаю, что я научилась, вот на этой работе я научилась коммуницировать, потому что я типичная пианистка, которая сама сидит с роялем, не разговаривает. А сейчас просто я понимаю, что да, умею.
1: Вы умеете точно.
0: Это я умею, вот. Да. И вы точно научились, потому что раньше, кажется, чуть сдержаннее были.
1: Ну, молодой. Этому приходится, приходится учиться, и мне это не просто дается. Я человек более интровертный, всегда был более интровертным, это видно из профессии, из всего. Вот. Очень важно, мне кажется, тоже приходит со временем, это давать себе, как говорят, give yourself space, give yourself time, да, то есть нужно себе уделять какое-то время обязательно, там, находить, то есть, ну, я вот знаю, что у меня есть, там, в какой-то день, там, в субботу или воскресенье, какой-то промежуток времени, когда я делаю все, что я хочу, вот. Хочу, лежу на диване, ничего не делаю, хочу, смотрю какой-нибудь фильм, читаю какую-нибудь книгу, не по работе, которая мне нужна, еду, катаюсь на лыжах, там, ну, вот, что-то делаю, что мне нужно, что мне нравится. Не по работе, не для кого-то, а для себя. И вот этот период, он помогает как-то стабилизироваться. Нужно задавать себе вопросы, мне кажется, о времени. Потому что время идет. И потом вот сейчас я каждый раз вот что-то такое, какое-то, не знаю, приглашение куда-то, да, или какая-то новая инициатива, там, какая-то новая поездка или что-то, какая-то новая книга, там, которую нужно прочитать, наверное. И потом вот я себе сейчас начал задавать вопрос последние пару лет.
0: Насколько нужно?
1: Насколько это нужно, потому что времени нету. Ну, да. Я не сделаю это, потрачу время на это, а вот другого я не сделаю. И, ну, как бы вот начал задумываться, может быть, мне нужны дети. Это важно. Вот.
0: Ой, Нари, Замечательно, все замечательно. Это, знаете, ну, конечно, это не конец разговора, это только начало вообще того, что хочется с вами, знаете, это переписываться, знать, что вы делаете сейчас, чем занимаетесь, потому что невероятно увлекательно. Дорогой Нари, мы с вами так замечательно разговариваем, но время подходит. И огромное вам спасибо за такой содержательный разговор. Как важно нам всем услышать, что казахстанцы таких успехов добиваются.
1: Спасибо.
2: Это было так красиво.
3: Это будет площадка для тебя, для
2: талантов.
4: Культурная мозаика с Женей Аубакировой.

ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.